сегодня Россия атаковала всю территорию нашей державы. Россия здесь была ударом по нашей вешковой инфраструктуре, да, по нашим прикордонным пунктам.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Ты в 91 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.